0: столетия, правим столетия феодализма и капитализма, то зморе социализъм в деветих месецих.
1: Кто это написал? Кунца сама?
2: Яс. Е добро, не?
1: Курац, добро. Е в говору Тито, па Сталин, па наша комунистична партия. Сами губци, па други средневешки юнаки.

Блясти тигере, ни рече о мумаче, кя сму правим чмигер. Плик, как си лако ведно таксик, колко ма жулен, колки дай, колко сип. Ки положил ме в труго, всаки ще когрем рез само, ампак рез само на ен дринк, все остало е хистория, хистерия, штория. Содома без соду, егер, фантасмагория, с кафича до кафича, па до дома.